0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: реклама.
1: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
2: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Знаете, золото как хорошая песня. Каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
5: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: «Персонал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Доброе утро. Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Вьетнама на срок до 30 дней. Указ вступает в силу с 15 октября текущего года, будет действителен до 15 октября 2027. В сентябре президент России провел переговоры с коллегой из Вьетнама, Ту Ламом, после чего было объявлено о скором введении безвизового режима для вьетнамцев, напоминает «Вечерняя Москва». После ударов по дата-центрам Яндекса россияне должны быть готовы к перебоям в работе разных сервисов. В центрах обработки данных ЦОД Яндекса размещаются не только свои сервисы. Об этом пишет агентство ЯН, ссылаясь на экспертов. Чтобы исправить ситуацию, Яндексу сейчас нужно распределять данные по мелким дата-центрам сторонних операторов, быстро создавать крупные вычислительные мощности за пределами действий украинских дронов. Последняя атака была в ночь на воскресенье во Владимире. После этого случились сбои в экосистеме Яндекса. С перебоями работали электронный дневник «Моя школа», ресурсы «Дом.ру», «Магнит.Маркет», «Ламода» и другие. Новый состав Свердловского заксобрания сегодня соберется на первое заседание и выберет спикера, пишет «Новый день», ссылаясь на пресс-службу заксобрания. Ранее президиум Свердловского политсовета «Единой России» предложил на пост спикера главу регионального исполкома партии Дмитрия Жукова. Людмила Бабушкина может стать его первым заместителем. Бывшего мэра Алексея Орлова, скорее всего, делегируют в Москву в Совет Федерации. Другой бывший мэр Александр Высокинский, напротив, может вернуться в Екатеринбург. Врачи 9-й детской больницы Екатеринбурга спасли зрение 2-летнему мальчику, которому в глаз попал саморез. Как сообщили в Минздраве области, малыш получил травму во время ремонта в новом доме. Отец прикручивал половицы, мальчик побежал, запнулся и упал на крепежные изделия. Рентген показал, что саморез проник глубоко, но, к счастью, не повредил жизненно важные структуры. Семью срочно отправили в ДМБ номер 9 в Екатеринбург. Там медики собрали бригаду специалистов, провели ювелирно точную операцию. Удалили инородное тело, сохранили и глаз ребенка как орган, и зрение. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
3: Информация на правах рекламы.
4: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
5: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
4: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
6: Застройщик ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ссангьонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Redstone и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
1: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
2: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
3: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за дружбу.
4: На рок-арсенале.

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах «Ремакс» и на «Ремакс.ру».
4: О, «Ремакс» шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо.

0: выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Итак, сегодня днем нас ждут те же плюс 12, но будет небольшой дождик. Атмосферное давление пока еще растет, но скоро пойдет на убыль. Не забудьте зонт и будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: Реклама.
1: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
1: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
5: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
6: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
7: Только здесь. Игги Поп. Только на Рок-Арсенал.

0: реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шина, Екатеринбург, Аугарин 114-667-90-02-48-0.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
5: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Сейчас 10 утра. Впереди 4 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале полдень. Впереди 2 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится и не помешает вашей работе.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале час дня. Впереди 60 минут музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится, особенно если вы сейчас обедаете.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики. В июле Международный валютный фонд ожидал, что в текущем году и в следующем рост ВВП России составит 1,1%. Новая цифра – 0,9%. Фонд также представил прогноз по инфляции в России. В прошлом году она была, по его данным, 8,7%. В этом году замедлится до 6,1%. В 2027 году – до 4,8%. В докладе отмечено также, что рост цен на сырье поддерживает экономическую активность России – но объемы экспорта российской нефти сокращаются на фоне повреждений НПЗ, пишет газета.ру. Спикером Свердловского заксобрания сегодня был избран глава облсполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. За него проголосовали все 48 присутствующих на заседании депутатов. Кандидатуру представила коллегам бывший спикер Людмила Бабушкина. Дмитрий Жуков возглавляет исполком «Единой России» с 2019 года. С 2022 занимает пост первого зампреда заксобрания. Людмила Бабушкина была спикером с 2011 года по текущий, напоминает «Новый день». В Екатеринбурге отправлено в суд дело организаторов нескольких подпольных публичных домов, которые вовлекли в занятия проституцией более 20 девушек. Как сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда, с 2020 года по февраль текущего в городе действовала сеть массажных салонов 18+, в которых оказывали интим-услуги. Организаторами выступили супруги Загвоздины. В группе были распределены роли. Одни занимались набором женщин и координацией, другие – поиском помещений и содержанием притонов. Третьи – продвижением услуг в интернете, пишет «Новый день». Жители Екатеринбурга стали замечать на улицах беспилотных курьеров. Это так называемые роверы. В ближайшие 3 года они будут работать в экспериментальном режиме для перевозки грузов и доставки еды. Свердловская область вошла в список регионов, где стартует этот проект. Для роверов прописали четкие требования. Например, передвигаться они могут по тротуарам со скоростью не более 25 км в час. Каждый курьер должен быть оснащен камерами, белыми фарами спереди, светоотражателями, звуковым сигналом и QR-кодом, пишет «Новый день». Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
0: Информация на правах рекламы. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
2: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
0: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Горький парк только что оставляет каждый раз, когда звучит в радиоэфире, только самые сладкие впечатления, особенно среди тех, кто побывал хотя бы разок на их концертных выступлениях. Группа, которую знает там, за океаном. Всем привет, это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта. Вот благодаря этой песне под названием «Стэ», так сказать, смотрю на календарный лист и понимаю, что сегодня вторник. Но именно сегодня я вышла из отпуска. 13 октября на календаре, так что вписаться всем тем, кто со мной тоже вместе погулял прошлые две недели, ну и всем успехов трудовых, в особенности. Что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, 48 лет тому назад, Билли Джоэл выпускает 6-й студийный альбом 52nd Street. Синглами выходит очень много знаменитых композиций. Я очень люблю песню под названием «Честность, Honesty». Ну и в этот же день, в этом же году, AC/DC выпускает свой первый концертный альбом под названием «If you want blood, you've got it». А еще в этот день родились Алексей Козлов, легендарнейший российский джазмен, светлая ему память. День рождения сегодня празднует Пит Спенсер, участник и барабанщик группы «Смоки», 79-й ДРЭ. Сегодня встречает один из самых голосистых вокалистов и рокеров, Сэмми Хаггер, известен своим участием в группе Ван Хален. А еще в этот день родился Крис Фэрлоу, участник английских коллективов Atomic Rooster и Colossum, которых мы вращаем очень часто в программе «Полезные ископаемые». А еще сегодня 85-й день рождения встречает легендарнейший американский музыкант Пол Саймон, известен не только своей сольной деятельностью, но и участием в дуэте Саймон и Гарфанкл. Хэппи бёздэй, привет именинникам и продолжение нашей музыкальной программы Саймону Гарфанкл, Нетленочка, миссис Робинсон.

с этих слов начинается просьба. Ну и на каждое, пожалуйста, найдется наверняка и спасибо. Да, ведь Beatles, Please, Please Me, за главный трек с их альбома 63-го года, который они записали за один день. Вначале пластинка выходила в моно, а затем уже и в стерео. Ну а что касается просьбы от меня, прям с большим пламенным респектом и приветом, горячее пожелание всем тем, кто еще ни разу не принимал участие в создании наших совместных креативных плейлистов для программ «Полезные ископаемые». Может быть, рискнем на этот раз. Тема свободная. Спасибо, дорогие наши археологи, любимые мои. Мне уже сыпятся музыкальные предложения. Тема свободная, значит, есть замечательная возможность продвинуть свой музыкальный вкус при одном условии, если композиция еще не звучала на рок-арсенале. Не так, вроде бы, как кажется, просто, но все-таки несложно, особенно если вы любите музыку. Жду ваши музыкальные предложения на поражение мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Я надеюсь, к этой пятнице соберем с вами креативные плейлисты. Ну и все наши выпуски можно послушать в нашей группе ВКонтакте. Спасибо тем, кто лайкнул. Новинка очень скоро. Будут Wombats. Ну а уже сейчас прекрасное сопровождение. Вообще не сдаваться по жизни.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Хабаровская группа «Седьмая база» с песней «В тишину».

0: реклама.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
1: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
5: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
6: Внимание! В Джой-пабе в эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы Тед и Ко. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
7: Rock and talk.
8: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
9: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги подают они...
10: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.

это барабанная драматургия Фил Коллинз, Genesis и знаменитая «Мама». В оригинале около 6,5 минут звучит это произведение о неразделенной любви и про то, что любви все возрасты покорны. Ну а что касается любви нашей с вами к музыке, еженедельно спрашиваем ваше мнение по поводу песен, которые предлагаем оценить. На этой неделе у нас 10 песен российских исполнителей. Обратите внимание, в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку» вся десятка в вашем распоряжении. Так что решать вам, будут ли все эти 10 композиций звучать в нашей активной радиоротации. Спасибо тем, кто уже голоснул. Скорпионс продолжение Квина с концертной площадки Дэвид Бирн. В рубрике «Национальный продукт» Король и Шут. Здесь Виолетта. Классное настроение. За окном почти бабье лето. Тадж Махал Кебмо. Красивый выход в люди. Вот кто я такой. That's who I am.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Глазурит Авто. Официальный дилер Лады Глазурит.
1: Итак, завтра похолодает до плюс 9 и будет сыро. Атмосферное давление проходит верхнюю отметку и понемногу пойдет на снижение. Не забудьте зонт и будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

Вот вам и чувство нараспашку. «Хочу только тебя», «I just want you». Оззи Осборн — это знаменитая композиция с альбома 96-го года «Osmosis». Несколько раз платину получил этот легендарный его сольный альбом. Кстати, заглядывайте в нашей группе ВКонтакте. Есть прекрасная возможность прикоснуться к раритету. Найдена считавшаяся уничтоженной запись группы Black Sabbath 70-го года. Загляните, подробности в нашей группе ВКонтакте. Кстати, завтра, послезавтра и еще в пятницу днем не пропускайте у меня. Вот я после отпуска прикопила тут билеты на выступление французского коллектива Rockets. С удовольствием подарю завтра, послезавтра и в пятницу кому-то из самых активных и внимательных слушателей рок-арсенала. Это я на затравочку, что называется. Так что завтра будьте поближе. 104.5. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Подборка «Что надо» впереди. Джо Кокер, Green Day. А уже сейчас сегодняшний рок-именинник. 78-й день рождения сегодня встречает участник легендарной группы «Смоки». Барабанщик коллектива Пит Спенсер, Хэппи Бёрзды, с его участием «Смоки» и знаменитая песня, которая является кавер-версией о радостях и страданиях.

0: реклама.
1: Внимание! В Джой-пабе в эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
4: «Римэкс» шины Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

это старая легендарная песня «Seagull». Да, «Чайка» группы Bad Company, где в качестве соавтора этого произведения принимал участие вокалист Bad Company Пол Роджерс. Нынче с друзьями Def Leppard сделали еще одну версию. Отдельный привет тем, кто заценил. Def Leppard нынче объявили о том, что собираются выпустить в конце 2026 или в начале следующего года новый 13-й по счету альбом. Удивительно то, что музыканты честно признаются, что со времен еще пандемии научились делать свои релизы на дистанции, так сказать, на удаленке. И все, что мы задумываем, у нас получается так, что будет замечательная возможность нам тоже, может быть, на расстоянии увидеть этот новый релиз, а главное оценить. Впереди King Crimson, Linkin Park будут Эрик Клэптон в продолжении нашей музыкальной программы. Его чистосердечное воспоминание о глазах своего отца, которые он никогда не видел. Эрик Клэптон, My Father's Eyes, 98 год. Очень люблю этот альбом, куда вошла эта композиция. Пластинка называется Pilgrim. Возьмите на заметку.

как сказал автор этой песни, эта композиция «Проблема личности» соотношению маленького «я» и большого «я» вселенского космического сознания. Автор Джордж Харрисон. Beatles, I'm in mine. Ну, а в продолжении у нас будут Nickelback, Arctic Monkeys в рубрике «Национальный продукт», группа «Кино», здесь Виолетта. Я желаю успехов в сегодняшний вторник. Ну и делать все согласно сегодняшнему мгновению. Согласно времени. Об этом, парни, The Crooks.

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

0: Рок.
1: Привет вам, дорогие арсенальцы. Okay. Надеюсь, вы закончили сельхозработы FM. И найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо.
2: Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеяло лоскутным на

0: «Рок Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. В России зафиксирован сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями. Чаще болеют взрослые. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Там отметили, что ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается по прогнозу. В основном циркулируют респираторные вирусы, негриппозные этиологии. Среди них лидируют риновирусы и вирусы парагриппа. Доля вирусов гриппа пока 1,8%. Преобладает вариант А, H1N1, так называемый свиной грипп, пишет Москва 24. С 1 ноября в Екатеринбурге изменится 19 автобусных маршрутов. Как сообщили в мэрии, это упорядочит работу общественного транспорта. Так, автобус 73 перенаправит вместо 9-й детской больницы до СНТ «Надежда». 56-й, наоборот, будет ходить не до 7 ключей, а до 9-й детской больницы. У автобуса 62 вместо остановки «Южная подстанция» конечной станет «Рощинская». Многие маршруты перенаправят по другим улицам. Отмененные остановки обещают компенсировать иными маршрутами. Подробности есть на сайте областной газеты. В Екатеринбурге на Эльмаше через 20 лет появится гигантский микрорайон вместо частного сектора. Дома, стоящие между проспектом Космонавтов и улицей Заречной, ждет снос. Огромный новый микрорайон приблизит Екатеринбург к Верхней Пышме. Общая площадь территории под застройку почти 98 га. Большая часть ее пустует. Проект проходит стадию общественных обсуждений, пишет Е1. Новый ГОСТ на овощные консервы введут в России с 1 июля 2027 года. Стандарт коснется пюре и пасты из печеных и вареных тыквы, кабачков и моркови. Продукты должны быть стерилизованы и расфасованы в герметичную потребительскую упаковку, сообщает АИФ.ру. Также с 1 декабря текущего года появится новый стандарт на мед, призванный сократить количество некачественного товара на прилавках. Некоторые недобросовестные производители добавляют в мед фруктозу и глюкозу свыше разрешенной нормы, отмечают специалисты. Пишет газета.ру. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
3: Информация на правах рекламы.
4: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
5: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
4: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
6: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

вместе весело хоть где по просторам давить. Creedence Clearwater Revival Traveling Band. Эту песню музыканты записывали под большим вдохновением от музыки 50-х в стиле рок-н-ролл. Конкретно, в частности, увлекались творчеством Little Richard. А я, кстати, нашла для программы «Полезные ископаемые» главное вдохновение для написания этой композиции группой Creedence Clearwater Revival. Не скажу, но эта песня 67-го года обязательно прозвучит в программе «Полезные ископаемые». Спешите прислать ваши музыкальные раскопки, находки, любимые композиции, по вашему мнению, самые креативные, может быть, недооцененные некоторыми и не звучавшие еще на рок-арсенале для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Мой адрес – vilka@rockarsenal.ru. Раритеты, конечно, всегда жду, так что успевайте прислать завтра до 16:00, ну, может быть, еще до 5 вечера подожду самую интересную музыку. Так что успевайте, все адреса, пароли, явки найдете в группе ВКонтакте. Полезные ископаемые каждую пятницу в 9 вечера наша совместная с вами программа. И только на рок-арсенале. Manfred Mann's Earth Band, Red Hot Chili Peppers очень скоро. Ну, а уже сейчас сегодняшний именинник, 79-й день рождения сегодня отмечает потрясающий вокалист Сэмми Хагар. Не только вокалист группы Ван Хален, но еще соавтор этой знаменитой песни Ван Хален, Сэмми Хагар. Why can't this be love?

0: Реклама. Удачная сегодня рыбалка выдалась.
1: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
0: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
1: Машина на года, сразу видно.
2: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль.
3: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
4: Внимание! В Joy Pub в эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы Ted & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите. Будет незабываемо.
5: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines D.C. с треком «Марианна».

Сквозь этот закомпрессованный синтезаторский саунд, сколько любви прорывается в этой песне «Марианна». Ну, будем считать, олицетворение для каждой слушательницы рок-арсенала. Нам тоже такие песни нужны, да, девочки? Это был ирландский коллектив Fontaines DC, проповедники пост-панка, у которых получается делать очень широкую, диапазонистую, я бы сказала, по звучанию музыку, прямо с симфоническими идеями. Не зря же были номинированы на Mercury Prize в 2021 году, на премию Грэмми, ну а в 2024 году они получили премию Rolling Stone UK Awards, между прочим. Так что обратите внимание, интересные ребята, сколько любви дали. А у нас впереди то ли еще будет Foo Fighters, Aerosmith, и уже сейчас из коллекции летних песен «И только любви» коллектив Fortunates вы поддержали. Here comes that rainy day.

песня с категоричным названием «Красиво меня сегодня, как минимум сегодня, больше не увидите». No more, Mr. Nice Guy, Элис Купер, это его знаменитая визиточка. Ну, а что касается красоты, каждый вечером ее представляет по-своему. Вот, например, к нам очень скоро заглянут космические красавцы. В Екатеринбурге будут вновь выступать легендарные Rockets, французские инопланетяне, представители Space Rock, чьи песни мы не только вращаем в нашей активной радиоротации, в полезных ископаемых, и несколько композиций вращали. Так вот, 21 октября они будут выступать в Екатеринбурге в честь 50-летия на сцене. Завтра, послезавтра и в пятницу ждите. Днем я с удовольствием разыграю, да просто подарю билеты на их выступление. У меня будет 3 пары билетов. Готовьтесь. Особенно те, кто, может быть, ни разу не был на их выступлениях. А если были, тем более хочется побывать. Rockets в Екатеринбурге 21 октября. А билетики можно будет выиграть у меня завтра, послезавтра, в пятницу. Готовьтесь морально. Впереди Kiss, будут Depeche Mode, Simon & Garfunkel. Сегодня отмечаем 85-й день рождения Пола Саймона. А в рубрике «Национальный продукт» Nautilus Pompilius. Здесь Виолетта. Ну, а я желаю классного настроения. Близится вечер, а у нас за окном подмигивает солнышко и, в общем, тепло. Rolling Stones. Сейчас пляшем гарлемский шаффл.

0: Арсенал.
1: Мозг отдыхает.
0: На 104,5 FM.
2: Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Итак, завтра похолодает до плюс 9 и будет сыро. Атмосферное давление проходит верхнюю отметку и понемногу пойдет на снижение. Не забудьте зонт и будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

кто-то рождался, а может быть, кто-то еще только планировался. В 56-м году эта песня уже появилась на музыкальной арене. Little Richard и She's Got It. И в ней есть что-то особенное. Краткий сюжет песни, которую украсила еще и киноленту. Эта девушка не может иначе. А вдруг кто-то видел. Всем привет. Рок-арсенал здесь Виолетта на наших студийных. Начало 6 вечера. Ну и распрекрасно провести его. Завтра, кстати, у нас промежуточные итоги голосования этой недели. На этой неделе у нас 10 песен российских исполнителей. Обратите внимание, в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку» вся десяточка под ваше внимание и, конечно же, любовь. Лично я за все проголосовала. В продолжении нашей музыкальной программы ZZ Top, Джон Леннон, Йоко Оно для поднятия духа. Уже сейчас Record Company с песней «А мне становится лучше». Конечно, в начале 6-го. I'm getting better.

0: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО Remax шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Звезды пьяные.
4: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
5: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Алабама Шейкс с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

Конечно, за 11 лет, пока ждали их свежий альбом, они окончательно, бесповоротно повзрослели. Отсюда, собственно говоря, и философия в их пластинке, куда вошла эта песня «Waist Deep». Альбом называется «I Must Be Dreaming Soul», элементы психоделии. Ну, и есть очень даже позитивные там композиции. Так что привет тем, кто их обнаружит, если, конечно, послушает. У нас продолжение для вас. Будут «Rainbow», «Black Sabbath». И в половине шестого вечера для тех, кто в пути направляет свои ожидания радости в сторону радости, Queen, We Will Rock You.

конечно. Это вам не песенка, какая-нибудь тренди-бренди, девиз всей человеческой жизни. Не падай духом, ушибешься. Never Say Die, Black Sabbath, заглавный трек к их пластинке 78 года. Альбом, кстати, позже получил золотой статус. Ну и вот есть интригующая новость. Найдено.

0: Ssangyong. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Redstone и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
1: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В Joy-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет – самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Joy-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
6: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Яндекс восстановил работу умного дома с Алисой. Большая часть функций снова доступна пользователям. Речь идет об управлении умным освещением, возможностях ИИ-камеры и регулировке температуры в доме. В это же время с задержками срабатывают облачные сценарии, а история событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны, сообщили «Коммерсант» в компании. На Визе в Екатеринбурге на 3 дня закроют сквозной проезд по дублеру улицы Металлургов. Причиной в департаменте транспорта назвали работы на водопроводе. Для автомобилей организуют объезд. Кроме того, с 14 по 17 октября изменится схема движения автобусов 06, 49 и 84. На благоустройство общественных пространств в Свердловской области дополнительно выделили более 8,5 миллионов рублей. Средства направят на завершение работ по обновлению территорий. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В 2026 году в регионе реализуют более 160 проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти работы из федерального и областного бюджетов уже направили порядка 1 150 000 000 рублей. Популярность новостей о зажировке Манула Тимофея объяснили психологи. Общую медиаповестку эксперты оценивают как тревожную, поэтому подробности о зажировке обаятельного Манула напоминают о существовании приятных и неопасных событий. Большая часть аудитории от такой информации испытывает умиление. Эмоция снижает уровень стресса, активирует систему привязанности и помогает бороться с физиологической усталостью, подчеркнули эксперты. Официальный доллар на сегодня 83.92, евро 94.04.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
6: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

Да, вот эту какофонию они устроили ради одной только цели – дать драйвам по нарциссизму. Собственно говоря, вот об этом эта знаменитая композиция «Just Radiohead». Будет ли альбом в следующем году? Ждем, надеемся и верим. Ну а в этом году гитарист коллектива Эд О'Брайен выпустил свой сольник «Blue Morpho». Кроме того, Томми Йорк выступил на церемонии Айвор Новелла. Две песни, кстати, исполнил под фортепиано, как всегда, в своем фирменном стиле страданий и минимализма. Ну и затем, после вручения специальной премии, выступил с критической речью в адрес современной музыки. Надеемся, что Radiohead будут улучшать статус музыкальных идей, как минимум в следующем году, может быть, в следующем. Ждем новые идеи и от Radiohead. Горячий пламенный — это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало седьмого вечера. Отлично провести Smash Mouth, Creedence Clearwater Revival. Ну а уже сейчас героическая женщина, второй такой нет на планете, которая могла бы перепеть Led Zeppelin, выпустившая в 2023 году целый альбом своих версий Bad Heart. «Лестница в небо», «Stairway to Heaven», знаменитая Led Zeppelin-овская, в женском исполнении.

0: Реклама.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: Мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
5: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
6: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева, 6А, офис 1302.
7: Внимание! В Джой-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20.00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20.00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

говорить не ради рейтингов и радиоротаций. Эту песню они сочинили, создали, я бы сказала, там, где вырывается вся настоящая любовь из груди. Две группы «Черный обелиск» и «Локи Страйк». «Ясная звезда», посвящение Александру Башлачеву, которому, кстати, в свое время очень многие музыканты делали и продолжают делать свои респектабельные произведения, из их числа Александр Градский, Сергей Чиграков. Мне, кстати, очень нравится песня группы «Разные люди» под названием «Пусть сегодня никто не умрет», тоже посвящение Александру Башлачеву. Всем рекомендую послушать. Ну, а что касается наших планов, все по-настоящему впереди. Deep Purple инструментал представит Карлос Сантана, а уже сейчас один из величайших блюз-рокеров, гитарист-виртуоз Гэри Мур, песня «Единственный дурак в городе», «Only Fool in Town».

Привет, меня зовут Петер Фройдентала, я из группы Fool's Garden. Вы слушаете Rock Arsenal 104.5 FM.

Да, как ни крутись, безумные дни — это вся наша жизнь, так сказать, не соскучишься. Fool's Garden, Wild Days. Ну и вам классно провести этот вечер. Впереди норвежская группа Хаузи Осборн. А в рубрике «Национальный продукт» бравый Билли Новик с песней, конечно, Вася. А здесь Виолетта, а это Гару. Для тех, кто еще не собирается.

0: реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
4: ООО «Римэкс», шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
6: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Deep doo-doo.
1: We've lost pagode на Урале, национале, национале.
2: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
3: Итак, завтра похолодает.

0: сегодня проходит верхнюю отметку и понемногу пойдет на снижение. Не забудьте зонт и будьте здоровы.
1: Информация на правах рекламы.
2: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Музыка мирового класса.
4: Pink Floyd.

Да, такая рок-экспансия на территорию тех, кому всего в этой жизни мало. Never enough. Легенды, Тото. Но, как гласит народная мудрость и человеческая жизнь, так сказать, напитанная опытом, счастлив тот, кто довольствуется тем, что у него есть здесь и сейчас. Рок-арсенал у вас на 104.5 FM. А здесь Виолетта на наших студийных начало 8 вечера. И отлично его провести. Группа «Рамштайн» и Шерлин Спитери, вокалистка группы «Тексас» в Союзе. Очень скоро будут «Мьюз», «Ред Хот Чили Пепперс» впереди. В нашей группе ВКонтакте есть, кстати, хорошие новости от коллективов «Роял Блад», «Грета Ван Флит» и о группе «Блэк Саббат». Кое-что интригующее. В нашей группе ВКонтакте всегда рады вашим комментариям. Ну, а я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает вместе с вами 82-й день рождения. Сегодня встречает клавишник, вокалист, один из основателей группы «Чикаго». Это Роберт Ламп с его участием. Знаменитая песня для тех, кто не боится начинать сначала и в наступлении.

0: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
1: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
2: Полчаса и без рекламы.
3: Полчаса и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

Конечно, знания, они ограничены, а вот воображение готовы экспансировать всю планету. Рок-н-ролл фэнтези, легендарная песня Bad Company в прочтении от коллектива Strats. Большие мастера эти ребята, по-своему делать вообще любые версии на знаменитой песне. И свои песни они пытаются сделать, воображая, что они все еще в 20-м столетии. Очень любят саунд 70-х, 80-х. Ну а что касается наших с вами идей, включать в плейлист каждую пятницу в 9 часов вечера песни, которые еще не звучали на рок-арсенале, это как раз-таки фантазия увидеть что-то гармоничное. И мы стараемся это делать уже четвертый год подряд. Так что в эту пятницу, я надеюсь, вновь пользу принесем всем тем, кто слушает программу «Полезные ископаемые». Вступайте в наши археологические ряды в эту пятницу. Тема свободная. Вот завтра до 5 часов вечера буду ждать музыкальные находки, идеи ваши, смелые композиции, которые еще не звучали в активной радиоротации на рок-арсенале. Мне на адрес пишите прислать vilka@rockarsenal.ru. Ну и все выпуски можно заценить в нашей группе ВКонтакте. Успевайте прислать завтра до 5 часов вечера. Creedence Clearwater Revival, Kasabian, еще Эрик Клэптон с концертной площадки очень скоро. Ну а уже сейчас группа Police, это знаменитая картинка из серии «Учитель, ученица и любовь». Не подходи ко мне так близко. Я ж тебе не риска.

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
5: Рок-арсенал.

Специально для тех, у кого сегодня день получился. Nickelback, This Afternoon. 30-го, кстати, октября ждем их свежую пластинку Everything Under the Sun. Классного вечера, подличный сценарий, слушая музыку. И очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Настя». Ну а уже сейчас Аксел, Руди Пелл и Джонни Джоэлли. И это знаменитое «Зелье любви». I put a spell on you. На этих магических нотах, Маша Ванкисточка, благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба возбудила почти 70 дел из-за нарушений на топливном рынке. Участникам этого рынка выдано 99 предупреждений. В ФАС добавили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля в стране стабилизируется. Что касается роста цен на заправках крупных сетей, то он не превышает показатели инфляции, пишет «Коммерсант». Активное наблюдение за всеми игроками топливного рынка в России Федеральная антимонопольная служба организовала летом по мере усугубления топливного кризиса в регионах. В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело бизнесмена Алексея Боброва. Заседание во вторник закрыли от прессы. В пресс-службе Верхоседского районного суда сообщили, что заключено досудебное соглашение. Кроме того, дело будет рассмотрено в особом порядке. Бывшего бенефициара корпорации СТС Алексея Боброва обвинили по статье «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием». Следующее заседание по уголовному делу пройдет в ноябре, пишет «Новый день». Второй выезд широкой речки построят в Екатеринбурге. В мэрии утвердили проект планировки для строительства улиц Анатолия Муранова, архитектора Белянкина, а также Евгения Савкова и Новой. Перечисленные улицы помогут соединить улицу Репина с Екатеринбургской кольцевой. Строительство улучшит транспортную доступность района, пишет КП «Екатеринбург». По проекту ширина улиц будет от 4 до 6 полос, при этом улица Евгения Савкова останется двухполосной. Синоптики назвали регионы, где пора менять летнюю резину на зимнюю. Записываться на шиномонтаж пора жителям Южного Урала, а также Якутии и Магаданской области. Метеорологи признают, что абсолютных рекомендаций по смене резины нет, и основным ориентиром остается погода. Автомобилистам важно анализировать ночные температуры и интенсивность осадков. Официальный доллар на завтра 83.87, евро 93.77.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Мир Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь, только на рок.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Rock Music.
1: Рок-арсенал. 104,5

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Hello. Let's go, please, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут. Рамштайн.
2: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. With the Sultans of Swing. Пикник. Мое имя. Нирвана.
2: Только здесь, только на Рок-Арсе.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».